0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

повиш. Сам тут шести. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за своим валком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: С тобой я доведалася, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обнимаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдасти, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка, когда мы два часа развитываемся, я не хочу сходиться, ты не хочешь меня отпускать, когда после твоих смс у меня поднимается настрой, когда я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь: я кахаю тебя.

весло, молкливая песня без. Со своих пирогов учить песни без слов.

стресни. Песни калина можно, а хочется, ну хоть стресни. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 17 жніўня.
4: Хто ён? Палітычны лідар у 2026-м. Адказ Віктару Бабарыку.
6: А вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў.
5: Инфляция у Польши. Чому так переймаются белорусские пропагандисты?
7: Занимайтесь своими детьми, да? Вы когда рассказываете эти секс-истории, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь и как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
4: Мы не соагрессоры. Что стоит за изменой риторики Лукашенко?
8: На этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что в Беларуси мир, ну, вот мне подается, это важный складник нового, может, не совсем нового, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко.
5: Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У ліпені інфляція у Польщі досягнула 3%. Щоправда, польські економісти, у адрозненні від білоруських пропагандистів, не переймаються.
1: Кажуть, так, усе згодно з прогнозами, однак це менш, чим чекалося попереднє.
0: Эксперты меркуют, что нафтовый шок, выкликанный войной на Близком Усходе, не оказывая истотного уплыву на динамику коштов Украине.
1: И хоть в ближайшие месяцы инфляция может еще крыху вырасти, маловерогодно, что она будет перевышать верхнюю межу допущального отхиления от метового узровню, а это 3,5%.
0: Что правда, белорусское ТВ такие тлумашения не задовольняют. И белорусам доводится верить в то, что Украине, экономика якой развивается с самыми худкими темпами у Европе, наближается катастрофа. А 15% детей регулярно не доедают.
1: Инфляцию у Польши и Беларуси редактор Еврорадио Дмитрий Лукашук обмерковал с экономичной оглядальницей Вольгой Лойко.
2: Давай такі короткі бліц по лічбах. Перша лічба. Пропаганда ізновку палохає білорусів тяжкостями життя, виживання у Польщі. Розказують про те, що жихарам Польщі, ну, знаєш, жихарам, не полякам, а жихарам, тому що і нас улічують, вот этот несчастный збег.
3: Ну, хоч хтось нас вважає, понимаєш. Да,
2: доводиться, да. І я цитую, затягувати ремені. Рост коштів у ліпені у годовому вимяренні досягнув 3%.
3: Страшно. А в Білорусі
2: И вот хотелось бы просто поравнать, вот а что там, кому там, что, ничего нигде затягивать больше не доводится?
3: Ну, конечно, приходится, конечно, тяжело жить. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакать здесь вместе со мной, у нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плач Ярослав. Жить в Европе дорого, жить в нормальной стране дорого, жить в Беларуси тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные, 3%. В смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну, и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что ж делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Но то там же есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело, что здесь эти 3% – это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление, цены стоят раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success-story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в городок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да, это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да, ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Видишь, что про голодающих детей, я, безумовно, проблем хапаю, у Польши, абсолютно, у не меньше, там, абсолютно. Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лігу таким доброчинной деятельностью, везде тем, что он сбирая некие там продукты, якие ему передают, гандлевые сетки, там, ресторации, все остатнее, и кто мая потребу
3: у... Это ты про Сергея сейчас.
2: Да, да, про Сергея. Мая потребу, и он развозить, да. Раздае это все на ежу эту. И он подошел до меня и сказал, что, слушай, калераб там, может быть, там, у тебя будут, там, у кого есть такая потреба, да. Давай мой контакт, бо стольки продуктов нема куда девать.
3: Да. Слушай, ну, здесь много стоит холодильников, где еда, там, за 2 дня до окончания срока годности весь холодильник забит йогуртами, да. Разбирают соседи, там, вот, кому надо, несколько многодетных семей живет, ну, хороший, нормальный йогурт, вот, ну, берут. Ну, в общем, дети не сильно голодают. Если вы вдруг волнуетесь за польских детей, да, то поесть и одеться здесь можно исключительно дешево, а довольно часто бесплатно. Поэтому не надо волноваться за...
2: Затое у Беларуси зараз з'явилась махчимость под кредит в 1% побудовать себе жилье.
3: Уел. Уел, да. Слушай, ну, на два года, заметь, да, вот этот льготный период, он на два года, да. Первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%. А потом случится страшное. Твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да. Знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкий, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных, несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у вас нет там большой суммы на первый взнос, или у вас нет квартиры, которую вы продадите, чтобы погасить большую часть этого кредита в течение 2 лет, и не будете платить по ставке 15,5%, потому что это фантастически высокая ставка. А когда банк говорит, что, ну, вы знаете, там, если вы покажете хорошую зарплату, так вам и поручители не нужны, и мы готовы вообще до 100% стоимости жилья кредитовать, да, ну, вот это уже немножко так... Ну, я понимаю, что банк вряд ли будет вас кредитовать, если у вас не очень высокие доходы, он все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые 2 года, а потом, и если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008 брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация там 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ, а строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
2: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
3: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
0: У ефіры Еўрарадыё была эканамічная глядальніца Вольга Лойка, якая празважала пра інфляцыю ў Беларусі і Польшы і пра іпатэку для беларусаў пад 1%. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
4: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джоні Дэп вядзе перамовы пра ўдзел у новай частцы «Піратаў Карыбскага мора». Пра гэта прадзюсар франшызы Джэры Брукхаер паведаміў выданню «Дэдлайн». «Мы вядзем перамовы з Джоні, працуем над сцэнарыем і спадзяюся, нам удасца гэта зрабіць», распавёў Брукхаймер. Іншыя крыніцы з кінаіндустрыі паведамілі выданню, што шосты фільм франшызы будзе прысвечаны галоўнай гераіні ў выкананні Марго Робі, а Джэк Варабей стане другародным персонажам. Про тое, что Дэп может вернуться до роли Джека Вераб'я, Брукхаймер уже заявлял у жніўні 25 года. Калі ему сподобается, як написанная роль, думаю, он погодится. Как мы все ведаем, все залежит от сценария, заявил он. Ранее про свое ожидание сыграть у новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря» рассказал Орландо Блум. Актер хотел бы снова выполнить роль Уилла Тернера. На Little Rock Film Festival у Арканзасе Мэтью МакКонахі подзялился дивным фактом со своей карьеры. Дякуючи его первой роли на телебачанні, правоохранники смогли зловить маньяка, который хавался от правосудия 14 годов. У 92-м году еще никому неведомый МакКонахі снялся у эпизоде популярного американского документального телешоу «Неразгаданные таямницы». Актер примерил на себе роль Лэры Дикенса, реального техасского морпеха, который загинул у 78-м году, обороняючи суседских детей от узброенного эксбициониста. У вынику гэта допомогло выйти на реального злачынцу. Трохи похвалюся. Памятайте эпизод неразгаданных таемниц, у яких я грал. Яны зловили гэтага хлопца праз некалькі тыдняў, дякуючи тому, что я зрабил, сказал МакКонахі. Справа у тым, что мастацкая реконструкция злачынства с уделом МакКонахі была настолько докладной, что спрацавала лепш за любые ориентовки полиции. Неузабаве пасля выхода серии уважливые глядачы смогли опознать забойцу. Им опынулся Эдвард Харальд Белл. Белла арештовали у Панама-Сити. Он признался у здесьнении 11 забойствов. Ему присудили до 70 годов зняволення. Маньяк помер у техасской турме у 19 годе у веку 79 годов. Компания Disney анонсовала на фанатском мероприемстве D23 третью частку Зверополиса. Disney обвестила про працу над третьей часткой после рекордного поспеху Зверополиса 2, который собрал амаль 2 миллиарды долларов у сусветном прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом у истории студии. Керовник Disney Animation Джаред Буш подтвердил, что у Зверополиса 3 знову з'явятся уже знакомые глядачам персонажи, а так само поустане сюжетная линия, связанная с птахами. Вы слухали новини шоу-бізу? Заставайтеся на Еврорадио.

0: Мой матеріал з Вільні. Там у лякації, що зоветься «Білоруський замок», пройшла зустріча з правоохоронцем, були політзняволеної Настей Лойкою. Вона розповіла присутнім про свою працю в обороні правов чоловіка, про час, який провела за кратами, про те, як зараз уладковує своє життя у Польщі, про пляни своєї далішої діяльності на користь громадства. Розпочала зустрічу господиня «Білоруського замка» і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Колегова.
1: Мы рады видеть такую красивую девушку, как Настя. Мы говорили о том, что история с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. И знаете, я вспомнила, у нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее, потому что вот у собак нету паспортов, слава богу. Точнее, они есть, но они легко их получают в любой стране мира. Поэтому я думаю, что на самом деле пиком деятельности правозащитников является как раз это ощущение людей свободы, когда мало значит паспорт, когда важнее любовь к людям и любовь к родине, а все другие формальности, они ниже этих человеческих факторов. Поэтому так мы принимаем историю с собаками, поэтому мы так рады, что все-таки, несмотря на все эти колючие проволоки и все, что вы сейчас на свободе. И я думаю и уверена, что на свободе вы сделаете гораздо больше, чем поддерживали людей в тюрьмах. Потому что здесь у вас больше просто появляется механизмов и рычагов.
2: Когда мы кажем права человека, это такая подвойная речь. С одного боку, мы завжди кажем про каштовности, какие исторично, там, философы, философки, люди в конституциях разных краин прописывали. Это про свободу, про ровность, про справедливость, про человечую годность. Это каждое слово потребует, конечно, тлумачения в контексте права человека. Але с другого боку, это вельми докладно правая процедура. Права человека, как ему нравится, мы отримали только со створением Организации Объединенных Наций, с принятием Всеобщей декларации права человека в 1948 году. И основная задача права человека – быть щитом помеж маленьким человеком и державой, у которой вельми шмат полномочий и возможностей на нас уплывать. И правооборонцем, правооборонкой может быть абсолютно любые люди. И наша задача – хучей нагадывать державе про те обовязки в международном праве, в глине права человека, которые на себе берет держава, обовязуется гарантовать, обовязуется реализовать, и у чем есть проблемы. Да? Тому мы часто есть правовынники аспект, але, кроме этого, и шмат и каштовностного. И я этим займалась, кольки могла. Я профессионально занимаюсь правооборонной деятельностью с 19 годов и протягивала заниматься и после всех подвей 20 года, наибольше активно. Я вельми не хотела заезжать в Беларуси. Больше простое, что вельми шмат моих сябровых опынулись за кратами, и мне было вельми важно подтримливать их родных. И тому, может быть, это так оттягнулось, хотя уже плановала отъезд, але не поспела один тыдень. И меня затримали.
3: Одно питание вельми цікавіць. Пункт гледжання хатняга гвалту. Як у наших колоніях ось з гэтым?
2: Насамрэч, я как раз вельми чакаю, што бліжчым часам будуць вызвалены все жанчыны палітзняволеныя. І я вельми хочу пачаць казаць пра жанчын непалітычных. Там вельми шмат несправедлівых справаў. І тое, што сапраўды за там самаабарону ці крайне неабходны жанчыну выніку атрымліваюць вялізныя тэрміны, хаця проста абараняліся ад хатняга гвалту, это вельми распаўсюджаная рэч. І гэтым ёсць вялізная проблема. И наибольше меня непокоит, что с этим никак не працую. То есть женщинам не оказывают психологическую допомогу после этого. С агрессорами никто не працует, с потерпелыми. И они вызволяются и снова вертаются до этих же мужчин, и по сути все это протягивается. И это вельми кепско. Так не повинно быть и не повинно працевать. И это, собственно, вельми распространено. Вот одна из тем, которая меня хвалюет, это навод квалификация любых гвалтовных злочинств, как это отбывается. Почему человеку порезали шею неглубоко, ему зашили, он пошел сразу на працу, а она сидит за замах на забойство и 6,5 годов, и для меня вот это не зрозумело. И при этом есть письмо плену Верховного суда, которые вельми криво это все трактуют. Вельми кепско, что кто-то такой пласт вялізны, и практики, и торы законодавчие, с чем хочется попрацовать. Проблема есть. Сапраўды, проблема хатняга гвалту, несправедливость для женщины, одинковые выпадки, когда суды признают крайнюю необходимость или самооборону, и это частей за все не связано с женщинами. И тому можно сказать, что мы в такой тупиковой ситуации, вельми важно что-то сделать.
4: Я почула, что вас зацікавила такая прослойка нашего громадства, как люди с алкогольной залежностью.
5: Я коли была, у меня 6 раз было административные протоколы, и нас судили разом с людьми, которых затримливают за пьянки, вот обовязанных особо. И это было так цікаво, они спочивали нам, а мы спочивали им, потому что они и мы были в супер бездопоможной ситуации, бесправной абсолютно. Мы не можем ничего сделать с тем, что отбывается. И мне было вельми шкода этих людей. Коли за меня стояло шмат людей, там адвокатская подтримка и все остальное, я разумела, что за их никто не заступается, и там у них вельми шкода. жорстка, да. Шмат з кім я сябравалася там в калоніях, хто сядзяць за так званую неплату аліментаў, хаця насамрэч яны просто спазніліся два разы на працу, ім далі год калоніі, яны заехалі, напрыклад, без запазычанасці перад дзяржавай, а за кошт нізкіх заробках на мясцовай фабрыцы, у іх вырасла запазычанасць на 10 тысяч. Это супер неэфектыўная сістэма, і мне вельмі хочацца паказаць нават эканамічную немэтазгоднасць, негуманнасць, і пра тое, што пры гэтым Беларусі шмат сервісаў медыцынскіх, і тым людзям можна рэальна дапамагаць, і мне важна зараз гучна казаць пра эту тэму і праблему. Мне падаецца, што нават калі беларускія ўлады проста абмежавалі продаж алкаголю па кошту, па тэрыторыі, па часе, гэта бы ўжо істотна палепшыла бы сітуацыю.
0: На сустрэчы з Настай Лойкай прысутнічалі каля 30 чалавек, а тыя віленскія беларусы, якія не змаглі трапіць на гэтую імпрэзу, могуць гэта зрабіць у сераду. Заўтра, 19 жніўня, у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча пройдзе сустрэча з Настай яшчэ адна і з яйнай каліжанкай, таксама былой зняволенай праваабаронцай Марфай Рабковай. Яна пачнецца а 18:30. Яшчэ адну падзею, але ўжо ў Беластоку, праанансуем праз 4 хвіліны.
6: Радыё Рацыя.

0: І зустрікаємо чергового гостя. Нагода смутная. Александр Мілінкевич, один з самых уплывовых беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячаў пачатку 2000-х, сышоў у лепшы свет, як вы можаце ведаць, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён выступаў за дэмакратычныя змены, незалежнасць Беларусі і еўрапейскі шлях, але яго сіла была не толькі ў палітыцы, ён умеў гаварыць з людзьмі, уплываў на грамадскую думку, чуў і паважаў моладзь. Пра тое, чаму Мілінкевіч стаў важнай фігурай для цэлага пакалення, што ён пакінуў пасля сябе, экс-кіраўніца моладзевага кірунку ў ягоным штабе, цяперашняя мастачка і культурніцкая актывістка Вольга Кузьміч, распавіла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Як ты успрыняла навіну, што не стала Александра Мілінкевіча?
3: Такія навіны ніколі не з'яўляюцца чаканымі. З уліком того, якой особой з'являвся Александр Мілінкевич, то, конечно, это был шок. Особливо именно в контексте того, як шмат ён значил, так? Потому что, коли мы бежим активно по житті, вельми не стоя часу на некие рефлексии, я думаю, что мы в уголе нават гэты подзей, и то, что Александр уже знамя не мам, так само, напевно, рефлексуем позней, потому что заўсёды треба час на того, каб зразумець весь гэты масштаб. Але нават цяпер, докладно можно сказать, что и для меня, и для людей нашего поколения, гэта такие шоковый нечаканный момент, потому что есть такая фраза про то, что сторонка перегорнутая, а не перегорнутая. То для меня и для людей моего поколения 2006 год уже тогда сторонка была не перегорнутая. И, отповедно, все мы, кто удельничал в тех подеях, для нас у всех такое почувство, что это было, ну, коли не минуло весною, то пару годов тому и докладно. И, отповедно, за все это было такое почувство, что вось-вось и ситуация изменится, и Мілінкевич, он как приклад такого наилепшего президента для Беларуси. И, отповедно, коли здарились эти подеи, то есть такое разумение, что не. Это вот той момент, когда сторонка докладно уже перегорнута, в том смысле, что этот этап уже минул, и, отповедно, есть такое разумение и у меня, и у поплечников моих, что это уже было достаточно давно. И, отповедно, такие холод от всей этой ситуации, еще у разумения того, насколько шмат часу минуло. Вот, но мы все-таки все равно в этом стане, когда многое еще не сделано.
2: Вы были особисто знакомы с Александром. Расповеди, коли ласка, как вы познакомились, про каких умовах?
3: Дадам крыху контексту, и правда, я была на той час активным чальцом студентского руху, я керовала студентской организацией, на той момент уже выходила из студентского взроста, так, я керовала тогда за одиночение белорусских студентов, это была буйная организация, мы были представлены во всех университетах, в некоторых городах были на вот филии, отповедно там Витебская, Монокавчика, несколько университетов. Это незалежная студентская организация, мы занимались правами студентов, реформой эдукации, ладили шмат культурных импрезов, отповедно могли там одночасово займацца на форумах выпрасоўкай дэкларацыі правоў студэнтаў і ў той жа час праводзіць перформансы і творчыя акцыі каля Міністэрства адукацыі з нагоды, напрыклад, як зараз, недахоп інтэрнатаў для студэнтаў. Мы рабілі ў той час весёлую акцыю пад назвай «Хутка зіма, дому няма». Мы прыдумалі крэатыўны ход, што мы не з транспарантамі выйдзем, а мы выйдзем з рэчамі, з якімі звычайна студэнты засяляюцца. Адпаведна, у нас быў рух ад вакзаль да Міністэрства адукацыі, калі ішоў на топ студэнтаў з рондлямі, кіпяцільнікамі, хоць ужо ў той час ніхто імі не карыстаўся, але проста для творчага такога визуального месседжа это подходило. И мы тянули раскладушку, на которой на простене было написано «Хутка зима, дому нема». Для того, как коли что мы подломачим милициантам и всем вокруг, что это просто мы есть заселяться, просто пока что нема куды, станем под министерством. На том я уже выпускалась из ЗБС, так, потому что был мой опошний курс университета, как раз был час уже переддипломный. И мы параллельно уже запустили свой незалежный проект, это было «Медиа, молодь, студенты бай». И, как ведомо, Александр Мілінкевич был так само выкладчиком, он четвертстагоддзя выкладал, а маль что так. Отповедно, он был цікавы нам еще развагами своими, менавіта с пункту гледжання реформы адукации, подыходу до молодевой политики. И тому, коли стало зразумело, что Александр Мілінкевич идет на одиного кандидата, тогда мне пропоновали узначалить молодевый керунок его на команде, то менавіта его особа поуплывала на меня на то, как принять эту пропанову. Потому что и я, и сябры мои поплечники, никто из нас не бачил себе политиками такого классичного подыходу. Так, мы не бачили себе менавіта в политике, и не было у нас политических амбиций. Каждый из нас разважал тогда таким ключом, что вот сейчас мы поднатиснем, вот сейчас мы наведем порядок в Украине, пока мы еще студенты, молодь, а потом мы откроем свои креативные студии, архитектурное бюро, концертные агенции, пойдем выкладывать у суперсучасные школы, которые мы откроем. То было такое почувство, что это наш громадский обязательный абавязок навести парадак у краіне, все падрыхтаваць, а потым мы уже зажывем і реалізуемся на это професійна. І адпаведна асоба Мілінкевіч, она была в этом сэнсе мне вельмі блізкая, тому что хоць он быў вельмі моцным палітыкам, але яго не было вось такого класічнага падыходу до таких бескампрамісных палітычных амбіцыяў, которые часто ёсць у палітыкаў. Он быў вельмі чалавекам, который умеў слухаць, быў вельмі інтэлігентным, далікатным. І он выйшаў сам з грамадскага руху, адпаведна з ім было вельмі камфортна размаўляць, у тым ліку пра все моладзевыя справы. А на той момант я кажу, паколькі я выйшла са студэнцкага руху, то, канешне, мне хацелася все, што вось было напрацавана гадамі студэнцтва, каб успрынялі палітыкі, так? Я памятаю тыя гарачыя дыскусіі, што нават калі ты размаўляеш з палітыкамі з апазіцыйных партый, а мы не займаліся палітыкай, мы займаліся моладзевымі праблемамі, нават ім было складана зразумець нашы праблемы. Памятаю гарачыя дыскусіі пра прымусовае размеркаванне студэнтаў, так? Таму што для нас, для студэнтаў, гэта абсалютная бяда і просто незразумелая антыканстытуцыйная просто практыка. То для палітыкаў, которые вырашаюць пытанні з пункту гледжання больш прагматычнага, так, што патрэбна ж нейкім чынам, і людзей у вёскі дасылаць, каб там было ком працаваць, так, то з імі, нават здавалася б, з людзьмі, которые вось у такім глабальным сэнсе нашыя, так, з імі было цяжка пра гэта гаварыць, то Мілінкевіч ад бустых людзей, хто выдатна гэта разумеў, таму што ён умеў слухаць. Я памятаю, што мы ладзілі шмат сустрэчаў з моладзю, са студэнтамі, прагаворвалі ўсе гэта рэчы. Это было, у тым ліку, адна з моіх роляў займацца гэтымі сустрэчамі, даваць голас моладзі, каб Мілінкевіч мог таксама выказацца па самых вострых пытаннях. Я памятаю нашы дыскусіі пра прымусовае размеркаванне студэнтаў, пра все гэта. Так, яму было блізка размаўляць з намі пра гэта все, таму што ён сам быў выкладчыкам. І ён працаваў, у тым ліку, і ў Беларусі, ён у горадні выкладаў. Таксама меў практыку па іншых краінах замежных, ад там Францыі да Алжыра, то бок меў досвед параўнаць, як гэта функцыянуе у розных у розных месцах. Адпаведна, гэта быў той рэдкі момант, калі ты разумееш, што незалежна ад таго,

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Президент Латвии про закрытие межи с Беларусью, правоабаронцы за кратами, особистые истории, литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Латвии Эдгар Гринкевич 17 жнивня наведал Педрую, вёску на латвийско-белорусской меже. Подчас визиту он казал про нестачу помежников, техничное обсталяванне межи, миграционный тиск, а так само про имоверное закрытие помежных переходов с Белоруссию. Латвия может закрыть пункт пропуску Патерньяки на белорусской меже в любой момент. Цитата: «Мы покидаем открытыми абсолютно все махчимости в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. При необходимости любое решение будет приматься на уровне Рады национальной безопасности или Ураду. Скарги у таким выпадку треба адресовать у Минск и тем, кто проводит эту гибридную операцию супроти Латвии. Тому мы покидаем это питание открытым», сказал президент Латвии Гринкевич. И он зазначил, что до конца 2026 года латвийско-белорусская межа будет целком обсталевана техникой, что забеспечит больше эффективный помежный контроль. За три дни с 14 до 16 жнивня Державная помежная служба Латвии затримала 182 особи, которые спробовали незаконно пройти межу. По воле ведомства, за 5 годов с 10 жнивня 2021 года латвийские помежники продухилили амаль 50 тысяч спробов порушения межи с Белоруссию. Все лето больше за 9 тысяч. Правоабаронцы за кратами. Былая политзневоленная Наста Лойка на сустрече с белорусами у Вильни, якая прошла 17 жнивня у белорусским замку, расповела про свой опыт и назирание.
4: Я шмат еще заважила по теме, например, квир-супольности альбо трансгендерных людей, что отбывается с ними. Про это мало что кажет догэтуль. Альбо питание инклюзивности, накольки люди с обмежеванной мобильностью куды могут потрапить, что за ними отбывается. Гендерная неотчувальность. На фабрице нема перапранальня. Другой перапранальня с подкамеры, под супрацовниками машинами. И сидит супрацовник, який вельми люблю специально стать и поглядеть на гэта. Ці вот та ж проблема шиза, это некий жах, поку я сама на себе не прошла, гэта не зразумела, почему это кепска.
3: Наста Лойка рассказала про физичные и психологичные катаванні и згадала историю со своим собакам. Говорить господиня белорусского замка и керовница волонтерской организации «Допомога» Наталья Колегова.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настой Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдет у Вильни в середу 19 жнивня. И она отбудется у Вильнинским белорусским музее имя Ивана Луцкевича. Літаратурныя прыпынкі з'явіліся ў Касцюковічах да Дня беларускага пісьменства. На торговых паверхнях прыпынкаў размясцілі тэматычныя кампазіцыі, якія ўключаюць партрэты вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, цытаты з іх твораў, а таксама вобразы беларускай прыроды. Праект накіраваны на папулярызацыю літаратурнай спадчыны Беларусі і інтэграцыю культурных сэнсаў у паўсядзённую грамадскую прастору, поведомляя Белта. 33-й день белорусского письменства отбудется с 5 по 6 вересня этого года. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про Адину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: «Рация з Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
1: На дорозе стратов. Витаю, шановное господарство. 36 годов тому, как раз летом 1990 года, была принята декларация об державном суверенитете Республики Беларусь. Проковетная мара нескольких поколений белорусов начала сбываться и наполняться реальными справами и увособлениями. А 25 жнивня 1991 года Верховный Совет БССР сделал наступный логичный законодавчий крок и надал декларации об державном суверенитете БССР конституционный статус. Притом была еще припынена деятельность Коммунистической партии Беларуси. Это был знак часу и потреба очищения от политической проказы. Те, что прагли свободы, нареште вздохнули на полные груди и распростали плечи. Але шлях последовательного развития был недолгим. Уже через 3 года, в 1994, после обрания Лукашенко первым президентом державы, знову же летом, країна злетела с каляины правильного керунку на узбочину. Ну а после локомотив державности развернули на 180 градусов и почали поступово, але последовательно разгонять назад у СССР. Так и он скрыгочучи, небы допотопный ржавый паровоз, отручиваючи смуродным дымом поветра и полохаючи всех навокольных суседев, уже 32 годы паузел темрошальское минулое, стольки каштовного часу по дорозе стратов и облудного некрофельского маршруту. И замест того, как гэтым жнивнем святковать круглую дату 35-х угодков суверенитету, белорусы змушаны бодяться по эмигрантских стежках. А те, что застались на родиме и кому нема куды подеться с подводного чоуна, слухать бясконцые мантры про союзное государство и особливый шлях братних народов, якія чамусьці никто не любит у свете. Характерный символ часу, тыдзень тому у Менск приезжал один из московских вурдалаков, шматгадовый керавник Российской коммунистической партии Зюганов, и вручил Лукашенку нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Узнагорода знайшла своего героя, бо и саправды никто больше Лукашенко на постсоветской просторы не зрабил для обновления советско-коммунистической системы. А наивыразнее и наяскравее эту систему характеризует ставленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніальны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека державные медии, конечно, нават не сгадали. У жнивні не стало громадско-политичного деяча Александра Меленкевича, одного из кандидатов у президенты на выборах 2006 года, и он помер у Варшаве. Меленкевич вельми шмат зарабил для культурного развития родного города Гародни у початку 1990-х, коли был на посаде наместника старшини гарвыканкаму. После его здольности, махчимости и сувязи стали непотребные державе. Ну а сегодняшние керовники городу над Нёманом, спрес прыхадни и цяперцы, зараз, конечно, не припомнили заслуженного человека аніводным словом. У один день с Меленкевичем помер наибольш заслуженный тренер суверенной эпохи Беларуси Миколай Казека. И он тренировал лыжных фристайлистов. Под его кированием летающие акробаты здобыли для Беларуси на 7 разных зимовых олимпиадах аж но 8 медалей, из яких 4 золотые. Зараз же супрацовников Центра олимпийской подрыхтовки по фристайле, где специалист працавал до звольнения, не отпускали на церемонию развитания, погрожаючи звольнением. Это и есть та сталинщина, якую отраджают у Беларуси. Бо причина такой ганебности палахливых чиновников у тем, что в жнивне 2020 года Миколай Казека подписал открытый лист представников с спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго быў звольнены з пасады і пазбаўлены магчымасці працаваць. Так ставяцца ў Беларусі да таленавітых і сумленных людзей, якія адмовіліся быць паслухмянымі шрубкамі і марыянеткамі антылюдскага рэжыму. Але ёсць спадзяванне, што ў беларусаў памяць намнога даўжэйшая, чым ганебны шлях цяперашніх правадыроў. Владзімир Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Эксперты оценили, у яких мэтах Россия створила пусковые пляцовки каля Беларуси. После инциденту на белорусской мяжи керовник помежника в Литве подал у отставку. Оранжевый узровень небеспеки на Беларуси, где навальница махчаная залевы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Эксперты Американского института вывучения войны меркуют, что Россия поширяя уздовж межи с Украиной и Белоруссию пусковые пляцовки для своих далекобойных ударных беспилотников для узмацнения ударов по заходней части Украины, а в будущем, имоверно, и по краинах НАТО. Таким чином, как отзначается у справоздачи, американские эксперты оценили информацию британского выдания The Telegraph об 10 побудованных Россией уздовж межи с Украиной и Белоруссией пляцовках, на яких размещено самоменее 59 новых механических платформ для запуску ударных дронов. На каждой из них можно разместить по 1000 беспилотников. Украина неодноразово заявляла, что Россия выкористовывала ретрансляторы на территории Беларуси для атаки Житомирской и Ровенской областей для знищения логистичной замежной войсковой допомоги. Керівник служби охови державної межі Литви Рустамас Любаєвас обвістив про відставку, якою попередничав скандал з меркованим нападом на помежників мігрантів, що трапили на литовську територію проз тунель. Любаєвас займав цю посаду з 2019 року, а 5 жнівня депутатка Ради Лаздейского района Вильма Дановскене написала у Фейсбуку, что на белорусско-литовской меже группа мигрантов вышла с туннеля и напала на помежников. Помежники у той день выявили подкоп и начали затримливать мигрантов. У этот момент, как стверджается, с подкопу вышли еще около 20 человек и напали на 4 помежников с палками и камнями. По воде Дельфи напад отбылся еще 26 липеня. Министр внутренних справ Литвы Мартинас Кателинас заявил, что его не проинформовали належным чином про инцидент и загадал провести проверку. Керовник помежников Рустамас Любаєвас тады аспрэчыў гэтыя заявы. Нападу з боку мігрантаў дакладна не было. Прарыву праз дзяржаўную мяжу таксама не было, заявіў ён. На мінулым тыдні, 14 жніўня, выйшаў артыкул, у якім са спасылкай на крыніцы выдання сцвярджалася, што мігранты падчас інцыдэнту спрабавалі зацягнуць аднаго з памежнікаў на беларускую тэрыторыю, пасля чаго пацярпелы памежнік звярнуўся да лекараў і выйшаў на бальнічны. Про заканчэнне праверкі, якая б пацвердзіла ці зняпраўдзіла інфармацыю крыніцаў літоўскіх СМІ, не паведамляецца. Сегодня по Беларуси чекаются мощные дожди. Белгидромет обвестил оранжевый уровень небеспеки в связку с мощными дождями, которые чекаются по всей Украине. Наибольшая падка, меркуючи с прогнозу, достанется Расунам, Верхнедвинску и Новополоцку, Барановичам и Миру. Так само шмат опадков чекается на межи Берестейской и Городинской областей. Подтопить может так само Минск, Витебск, Борисов, Молодечно. До раніцы 19 жніўня дажджы сыдуць на ўсход. Аднак 21 і 22 жніўня, згодна з папярэднім прагнозам, залівы пройдуць на Палесі. Гэтыя дажджы шмат для каго будуць доўгачаканымі. Першая палова жніўня была даволі сухой, ліпень таксама быў незвычайна, але не рэкордна сухім. Асабліва гэта заўважана на Прыпяці ў Мазыры, яна моцна абмялела. Яно рэзкае, але пакуль не рэкорднае. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Часами дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановное господарство. Авторок сегодня на календаре 18 жнивня. Як завжди, не глядя ни на что, доброго дня да доброго настрою. Зычить усім белорусской радио рации, да я, Олесь Дубовец. Несколько годин будем разом, будем слухать добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны, розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Карацей кажучы, запрашаю. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Торвальд, Manic Street Preachers, Human, Помідоров, Аэросміт, ды і іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, што больш карысна для арганізма – душ ці ванна.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Летом 1944 года на Белосточину пришло вызволение. Семейство Цутеров переехали на сталое жихарство в Белосток и Колю послали в белорусскую початковую школу. Одночасово праз польский советский Червоный Крыж почали шукать приемных батьков и родную мать хлопца. Праз несколько месяцев озвалася приемная мать из Актюбинска. Тяжко было развитываться Цутером со своим приемным сыном, але все ж яны решили выслать дитя до его родичев. Под опекой коменданта санитарного тягника, забезпеченной отповедными документами, харчами и одежей, подался 10-годовый хлопчук у далекий Актюбинск. Не одразу он трапил до своей приемной мати, удовы по загинувшим капитане Кудрашове. В часе подорожа он захворел и долгий час пролежал в шпитале. А коли выздоровевший опынулся в Актюбинску, Кудрашова вай там уже не было. И она выехала в Алма-Ату. И все ж после долгих пошуков Колю удалось знайти и Кудрашову, и свою родную мать. И он закончил школу, отримал профессию слесаря-механика, служил в армии. После познакомился с Галиной Васильевной, и они поженились и поселились у Сыркове каля Новгорода. Пани Фелиция Польщі ніяк не могла забыть про своего приемного сына Колю. Писала листи в Актюбинск, але оттуль не было, бо и не могло быть ніякого отказу. После тяжкой хвороби помер ее первый муж. Праз некоторый час она вышла замуж за другого человека, поселилась зиму у Василькове. Коли життё уладковалось, она снова почала пошуки Коли, уже через Международный Червоный Крыж. В отгуках ніяких довгий час не было. А тут помер другий муж, пані Феліції. Уже живучи в Белостоку, і будучи третій раз замужем, яна так само не спиняє своїх пошуків і тим разом отримовує обнадіюючу звістку. Кінцевий етап 30-годових пошуків відбувався вже з уділом нашої редакції. До нас у Ніву стала часто завітувати пані Феліція Толочка і ми, Яніна Чернякевич, Віра Волховицька і автор артикула, як тільки могли, стали їй допомагати. Хутко поміж Сирковом, каля Новгорода, зачастили листи, поштовки, телеграми. І ось 4 жнівня на пероні Белостоцького вокзала ми зустрікали разом з пані Феліцією і паном Емілем їх самих дорогих гостей, усю сім'ю Кудрашових, що приїхала на побивку в Польщу. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, с Ниной познакомился я у родные святы. Поехал с брами тады в соседнюю вёску на забаву. Собралось тут много молоди, девчаты. Коли вошел я в святицу, кинулась мне в очи одна, особливо пригожая, черноволосая. Это и была Нина. Целый вечер под гуки оркестра мы с ёю гуляли. Коли забава закончилась, провел я ее домов. С того часу Нина зачаровала мое сердце. Я не мог думать об ничем иншим, а только об ей. Каждую неделю у яе бывал. 2 месяца тому назад я приехал в город. Тут отримал працу, бо я на профессии техник. С Ниной теперь мы только переписываемся. Познакомимся теперь с Галей. Она так сама прихожая, але Нина мне больше подобается. Только Нина далека, а Галя близко. Пришевши с работы, я ее часто наведываю и бачу, что она что раз больше мне подобается. Але вот недавно отримал я от Нины лист, в яким пишет, что она тяжарная. Уже больше 3 месяцев. Об этом гэтым першаму мне сказала. Бацькі таксама яшчэ нічога не ведаюць. Я паехаў да яе. Пры спатканні Ніна вяла сябе зусім інакш, як заўсёды. Гэтая вясёлая, шчабятлівая дзяўчына цяпер расплакалася, ледзь я яе ўцешыў. Але з выгляду не змянілася. Нічога па ёй не відаць, што цяжарная. Сказала, што калі не ажанюся з ёю, дык аліменты плаціць буду. Я сказаў, што падумаю, бо гэта справа важная і дам адказ. Калі я ад'ехаў, мяне насунулася думка, ці яна сапраўды цяжарная, можа толькі хоча, каб хутчэй выйсці замуж, а можа і не маё дзіця. Праўда, не чуў, каб хто іншы да яе хадзіў, ды і заўсёды пісала, што толькі мяне кахае. Не ведаю, што рабіць, пара і сэрцайка. Янка з Б. Адказ сэрцайка. Янка, выйсці адно, жаніцца як найхутчэй. Твае сумненні адносна Ніны беспадстаўныя, а насунулася яны толькі таму, што ты ўжо з Галяй звязаўся. Ніну кахаеш, яна цябе таксама, дык сказаўшы аб усім бацькам, неадкладна заяву аб шлюбе падавай. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Юра Нестеренко да Наталья Алёхина на хвалях белорусского радио «Рация». Ну и самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Часами дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный. Местами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за норму. А про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не у забаве. Дочекайтесь.
1: Белосток,
2: Свислач,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

Аэросмит, знак Валек, белорусская городская рация. Обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, по воле белорусских синоптиков, завтра, у середу 19 жнивня, надворье у Беларуси будет вызначать тыловая частка циклону. Циклон идет куда-то там на полночь, але что-то будет. Похмурно с прояснениями чекается у ночи на большей части территории, а днем месяцами по республике короткочасовые дожди, у ночи месяцами по полночи дожди мощные, а у особных районах навальница. Вот аккурат та самая тыловая частка циклону. Ветер заходней чверти порывистый, ночью переважно по усходней полове, днем по полночному сходе мощный порывистый. Температура по ветра минимальная ночью от 7 до 14, а максимальная днем от 17 до 24 тепла. У четверг 20 жнивня умовы надворья у Беларуси будут формировать атмосферные фронты и неустойливые поветренные массы с заходней Европы. Похмурно с прояснениями, у ночи на большей части территории, днем месяцами по окраине короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, ветер заходней чверти порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 9 до 15, максимальная днем от 18 до 26 тепла.

У Беларуси выпробовали новую радиолокационную станцию «Клён». Правооборонцы за кратами, особистые истории, литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства. Про это и про иншее вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Валя Лаевская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Беларуси выпробовали новую радиолокационную станцию «Клён». Правооборонцы за кратами, особистые истории. Литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Державном войсково-промысловом комитете Беларуси поведомили об поспеховом выпробовании на войсковых вучаннях у Гарадзянской области радиолокационной станции «Клён», распрацаванной державным предприемством «Алевкорп». Станцию задейничали о интересах подразделения у выведки для пошуку наземных и поветренных объектов умовного противника, у тым лику беспилотных аппаратов разной классы. Отзначается у официальном поведомлении ведомства. Отзначается, что радиолокационная станция была интегрована у иншие сродки радиоэлектронной боротьбы, огневого поражения и супрацьповетранной обороны, а это дозволило отпрацовать полный цикл от выявления цели до ее нейтрализации. С початку полномасштабной войны России супрать Украины у Беларуси фактично на сталой основе отбываются войсковые учения, которые Александр Лукашенко тлумачит наявностью погроз и имоверностью уворвания на белорусскую территорию с Польши, Литвы и Украины. Хоть за весь час с 2022 года не было ни водного доказу наявности таких планов. Правооборонцы за кратами. Былая политзняволеная на столой канасу встречи с белорусами у Вильни, якая прошла 17 жнивня у белорусским замку, расповяла про свой опыт и назиранне.
4: Я шмат еще заважила по теме, например, квир-супольности альбо трансгендерных людей, что отбывается с ними. Про это мало что кажет до этого. Альбо питание инклюзивности, накольки люди с обмежеванной мобильностью куды могут потрапить, что за ними отбывается. Гендерная неотчувальность на фабрице няма перапранальняў. Прыходзіць перапранальцы пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. Ёсць адзін супрацоўнік, які ведаў бы спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: На сталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
5: Гісторія сабак чуть ли не стало важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдет у Вильни уже у середу 19 жнивня. И она отбудется у Вильянским белорусским музее имя Ивана Луцкевича. Литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства. На торговых поверхнях припынков разместили тематичные композиции, которые включают портреты ведомых белорусских письменников и поэтов, цитаты из их творов, а так само в образы белорусской природы. Проект, накерованный на популяризацию литературной спадчины Беларуси и интеграцию культурных сенсов у повседенную городскую простору, поведомляет Белта. 33-й день белорусского письменства отбудется 5-6 вересня этого года. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

крама на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Привитание усим и самый час нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Часами дожди махчимы. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный. Местцами порывистый. Атмосферный тиск ниже из-за норм.

0: на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио «Рация».
2: Передача «Уздовж поделенной Беларуси» витаем, а мы зараз находимся у Лаванполі. Это зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належало роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самой польско-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, як і перыяд Другой Речы Пасполитай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаете, что это был очень замечательный человек в своё время. Их целый род был Лапацінскіх. Он был, это самое, Ян Лапацінскіх, наверное, послом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в Литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапацінскіх, ну, он был такой добренький душе. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, чего. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, ее ругала. Ай, Антонинка, иди ты за яго, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястечко-то было, Шарячий Посполитый, за Жеком. На той стороне было уже уж мускали.
6: Як люди вспоминают, як жилось под поляком?
4: Лепей, при Польсе лепей жилось. На той стороне бардзо дрэнна было. Но они так рубили мускали. Они там включали такие громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там 20 лет?
4: Да, и утекали на ту сторону. Потом им шампалау давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли.
7: Направо, так.
4: Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лапатинского. То шистко было Лапатинского. Ну, шистко приходит в упадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лапатинского. Тут большевики были зарубившие. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Первый в Европе, а другий в свете. После американской. Ну, то, видите, она так, в таком запушенном состоянии. Ну, там был ожил. Ну, тут анелы. И постреляли. Большевики стреляли. Там не было вот лесу, а стреляли. Ну, с пулеметов видно. С той стороны двины. Вот. Ну, вот так. Ну, так, так. Он. Ну, идем мы. Зубачите. Ну вот поляки, не знаю, в том году хотели отбудовать поляки. Они дают деньги. Но что-то вот в этом году они должны были начать. Но что-то, вот я не знаю, почему не идет это все дело. Так выглядит на тот день.
3: У Лаванполі засталіся не только следы роду Лапатінскіх. Засталася так само спадщина часов Другой Речи Посполитой.
2: Але про это запрошуем слухать у завтрашней передачи. Заставайтесь с нами на хвалях Белорусского радіорація.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спречек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях Белорусского радио РАЦ.

Знакомитая песня Гурта Кардиганс на хвалях белорусского радио Раца. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Привитание усім, кто слухает нас онлайн. Рация.ком. Традиционно про надворье нагадаю. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Часами и месяцами дожди. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный. Месяцами порывистый. Атмосферный тиск ниже и за.

У Беларуси выпробовали новую радиолокационную станцию «Клён». Правоабаронцы за кратами особистой истории. Литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радиорации расскажет Валя Лаевская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: У Беларуси выпробовали новую радиолокационную станцию «Клён». Правооборонцы за кратами, особистые истории. Литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Державным войсково-промысловым комитете Беларуси поведомили об поспеховом выпробовании на войсковых вучаннях у Городянской области радиолокационной станции «Клён», распрацованной Державным предприемством «Алевкорп». Станцию задейничали о интересах подразделения у выведки для пошуку наземных и поветренных объектов умовного противника, у тым лику беспилотных аппаратов разной классы. Отзначается у официальном поведомлении ведомства. Отзначается, что радиолокационная станция была интегрована у иншие сродки радиоэлектронной боротьбы, огневого поражения и супротиповетренной обороны, а это дозволило отпрацовать полный цикл от выявления цели до ее нейтрализации. С початку полномасштабной войны России супроть Украины у Беларуси фактично на сталой основе отбываются войсковые учения, которые Александр Лукашенко тлумачит наявностью погроз и имоверностью уворвания на белорусскую территорию с Польши, Литвы и Украины. Хоть за весь час с 2022 года не было ни водного доказу наявности таких планов. Правооборонцы за кратами. Былая политзняволенная на столой канасу встречи с белорусами у Вильни, якая прошла 17 жнивня у белорусским замку, расповяла про свой опыт и назиранне.
4: Я шмат еще заважила по теме, например, квир-супольности альбо трансгендерных людей, что отбывается с ними. Про это мало что кажет до этого. Альбо питание инклюзивности, накольки люди с обмежеванной мобильностью куды могут потрапить, что за ними отбывается. Гендерная неотчувальность на фабрице няма перапранальняў. Прыходзіць перапранаюць пад камеры, пад супрацоўнікамі машынамі. Ёсць адзін супрацоўнік, які ведаў бы спецыяльна стаць і паглядзець на гэта. Ці вот тая ж праблема шыза, гэта нейкі жах, пакуль я сама на сябе не прайшла, гэта не зразумела, пачым гэта кепска.
3: Насталойка расказала пра фізічныя і псіхалагічныя катаванні і згадала гісторыю са сваім сабакам. Гаворыць гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
5: Гісторія сабак чуть ли не стало важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдет у Вильни уже в середу 19 жнивня. И она отбудется у Вильянском белорусском музее имя Ивана Луцкевича. Литературные припынки з'явились у Костюковичах до Дня белорусского письменства. На торговых поверхнях припынков разместили тематичные композиции, которые включают портреты ведомых белорусских письменников и поэтов, цитаты из их творов, а так само в образы белорусской природы. Проект накерованы на популяризацию литературной спадчины Беларуси и интеграцию культурных сенсов у повседенную городскую простору, поведомляя Белта. 33-й день белорусского письменства отбудется 5-6 вересня этого года. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прес годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20, цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 18 жніўня, гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Перш. Заграничное радио FM.
6: Афиша. Культурное життё регіону сьогодні.
7: Белосток і Подляшшя.
8: 18 жнівня, авторак. Польська асоціація педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сінзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытуты культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Белосток и Подляшшя.

Белорусская радио рация, Алесь Дубовец, программа «Кола Дён» с бородой, вывучаем музычный календар с закладкой на 18 жніўня. У такий ж день 1967-го народился Блас Элайас, американский музыка, наибольш вядомый як бубнач у хард-рок гурте «Слоутер». У якости актера опынулся у фильме «Рок-зорка», сгулявший там бубнача гурта «Блад Полюшен» Донни Джонсона. Что тычется «Слоутер», дык гэты гурт стварался у 88-м годе с намером сподобаться самой широкой аудитории, гэта значит аматорам поп-музыки, и робил акцент на запоминальные мелодии. Першие два альбомы коллектива выдатно продавалися, але потым музыка гурта та вийшла з моди, прийшла хваля альтернативного року, і густи публіки змінилися.

0: грузинской гостепримай демонструють менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.

0: Есть две пущи. Пуща, якая охраняется, и пуща, якою завладал лесник. Эта пуща, где есть секера и пила, нигде не будет такой, как у национальном парку. И она не вырастет уже такая сама. Не будет такой самой, и ее характер изменяется. И то вельми шкода, как целая пуща по нашему боку была так на белорусской стороне национальном парку, то был велизарный еще кавалок лесу, який мае такое, где господарить природа. А человек только дотыкается до природы. И он ее и так контролюе, але не контролюе под взглядом экономичным. И он помогает природе. А у национальном парку сама природа робит то, что треба. И эти потребы человек николи не заступит своим уваходом, что раз большим, позорнейшим у лес. И тому белорусский бок пущи Беловежская лепше от нашего, бо там национальный парк. И он может иметь так само перахилы, теперь на белорусском боку рубают пущу, але это у рамах парку. И они не могут сделать того, что хотят. А у нас лесник, ну, как треба сделать гроши, то он берет пилу с сокеру и рубает пущу. Иного выхода он не имеет. Он может и не такой виноват, бо такое есть право. А у парку он не пойдет с пилой и с сокерой. Бо до парку доплачивает панство. Парку господарка только помогает природе. Она только контролюет какие-то такие моменты, когда треба там увойти, знищить крыгу корника, чи помогти посадить дерево. И тому вельми кепско, что поделили пущу. Поделили людей, поделили культуру. У пущи появился такой специфичный человек, появился такой лясун. И этот лясун, это человек пущи. От этих курганов, об яких мы говорили, створил свою вельми цікавую философию життя на лоне природы. Бо он нигде не мог оборониться от природы. И он здесь жил, и он у этой природы был, и он мусил иметь силы, и он ее познавал, и он здесь жил. И это лясун, то такий человек, такий самый и по нашей стороне, и по белорусской стороне. И такий самый украинец, такий самый белорус. И вельми шкода, еще Беловежская пуща, и она становит такую белую карту для литератов, для философов, для мастаков, для людей культуры, для этнографии. Тому, что лёс лясуна, его философия життя, его культура еще у повьяках. Мы ее докладнее не знаем. И она вельми цікавая, и она еще же на свои исторические такие соправдные бадания. Есть еще остатки этой культуры, которые живут на вёсках припущанских, серед людей. И как был национальный парк, то он оховывает не только природу. Национальный парк оховывает культуру, оховывает людей, архитектуру, этнографию, якая есть на границе парку. То вельми важное.
1: Почалася весна 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах, значит, шмат працуете. Над чем працуете теперь?
0: Ну, я працевал шмат над зимою у Беловежской пущи, тому что гэты рок зима у пушчы была вельми прыгожая. Таких зим редко калі бывае. И я хотел намалевать як найбольш таких зимовых краевидов Беловежской пушчы. И передусім поднял такий цик беловежских дубов. Я гэты дубы хочу зрабіць так у штыры пары року. И аккурат была зима, и я малював дубы, як яны выглядають зимою. Тепер буду малював, як яны выглядають весною, пасля летом і осенью. І буде такий цикл, як виглядає дуб у разные пары року. Ну, теперь я еще роблю музей белорусском, и там мои руки в фарбе, такий досить монументальний куток купалля. То есть такая сцена, такі якби щось в родзаю такої панорами, яка зв'язана з купальнею. Там є ніч, білоруська вьоска, вода, вінки, і це все так зроблено криху в фарбі, а криху в натуральному такому вигляді. Натуральні вінки, натуральне колесо від воза, на якій в'яжуть такі кольорові шматки у день купалля, натуральні вінки, які, правда, тут робляться на купалля. Ну і тому, що цілу зиму роботи мав шмат, а тепер шикуємося до пленеру у Наровці, буде для 10 мастаков, може двох з Білорусі і з Віслачі, і маємо на пленери, які відбудуться 25 червня до 10 липня. І він буде зв'язаний з тислим резерватом Біловецької пущі, тому що Войт шикує ту сталу галерію у царської школі у Наровці, і вона вже пойде у такий капітальний ремонт, може до осені цей ремонт скінчиться, і ми повелічуємо гмінну галерію у Наровці. І до цієї галерії дойде Біловецька пуща, у такому вигляді, як вона виглядає в стислому резерваті. Це старий, пригожий ліс. Ну, буде цікаво, як мастаки собі дадуть ради з таким праві первотним лісом. Mm-hmm.

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховичу и каже, а у Масеви то той Балаховец, а у Орешкови то той Балаховец. Запамятались, как такие малайцы. Здесь там с такой оповести Сенкевича, правда, трилогии, такие заводяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такой, армия людова, которую там он створил, перешел на сторону Пилсудского. И она складалась с таких охотников, людей, которые трагичными людьми. Потому что советы знищили их господарки, так как и Станислава Балаховича, его майонток, правда. Советы это все знищили. И такие трагичные люди, которые там были скуплены вокруг Балаховича, и они так не имели жадной перспективы. И они не имели где вернуться. То были отважные люди, там были и украинцы, и литвины, и поляки. И белорусы, переважно белорусы, большая была белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Виктора, вертаючись до этого генерала Язепа Булак-Балаховича, каким он чином загинув?
0: Язеп загинув у 23-м году, с 12 на 13 червня. И он ехал с Гайновки у первый час у ночи до Беловежи, потому что он занимался транспортом дерева с Беловежской пущи до тех тартаков, которые переробляли дерево у Беловежи и у Гайновцы. Его брат был таким генеральным директором господарки у пущи Беловежской, а он занимался главным транспортом этого дерева. И так докладно неведомо, чому он был в Гайновце, чому ехал в ночи. И там, уже ближе к Беловежи, около горки Баторого, в ночи вышло двух людей с электричной летаркой и затримали эту подводу, якою ехал Язеп. Один засветил у очи, а другий у тем часе выстрелил ему в твар. И он еще там жил невеличкий час, але можно сказать, что он загинул на месте. Пошла ведомость до полиции, ну и началось доходзение. Криминальная полиция с Бельска начала вести справу, кто и як его замордовал тогда. И он похований Язеп у Беловежи. Тут можно сказать, что великую работу сделал латышонок с Белостоку, с Матеем Балаховичем, внуком Станислава Балаховича, и Казимиром Кубацким с Гайновки, ну, который практически сфинансовал этот такой акцент, невеликий помник, ну, который стоит там около горки Баторого на дороге с Гайновки до Беловежи.

Куропаты я закончил 20 график на тому куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такий крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили при вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такий пункт, такая досить солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництво не имея жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так, при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловеже, чи поставим у Топіль. И хочем, как в листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловеже, чи в Топіль.

0: Радио Рація.
1: Ігор, 18 день жнівня, авторок. Зараз коментарі у нашому ефірі. З Грега починаємо. Улади у Мінську не забулися про 2020 год, так каже представник організації «Білпул» Володимир Жихар. Так він прокоментував апошні випадки дідосатек на ширах білоруських незалежних медіа, у тим ліку і на білоруське радіо «Рація».
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году. Пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция. Просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Ці можна ствердзіць, что на сегодня белорусские спецслужбы працуют профессийно. Тут пригадываю гэтыя операции, например, схемы выкрадания код.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперш теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматлікія прадпрыемствы з ваших расследаванняў вынікае, якія працуюць на гэты расійскі ваенны комплекс.
2: Как мы неоднократно заявляли, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, поставляют какую-то продукцию на территорию России, которая в последующем используется в войне против Украины. Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно, весной, опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, и материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список, работа по которым, то есть по компаниям, которым уже будет завершена. Это еще дополнительное будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
3: Эта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
2: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектор. Опять-таки, в последнем 21-м пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте контексте, опять-таки, того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
3: Як на этом зарабатывает Александр Лукашенко и его оточение?
2: Здесь нужно распределять, точнее разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся опять-таки за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
1: Ну и теперь организация былых сил веков Белпола выявила новую схему обухода в санкции, якою користується белорусское предприятие «Планар». Она находится под международными санкциями за працу на российской военно-промысловой комплекс. С представником организации «Белпол» Владимиром Жигаром размовляла Яна Запольская.
0: День с рацией.

0: Радіо Рація.
1: І Роксандрі, ми протягуємо наш ефір, де закрадаємо чергові теми. Були доброхотники, протягують допомагати на політичних івентах, наприклад, Дня годності у Варшаві чи культурних фестивалів. Для когось це можливість далі бути корисним, для когось це спосіб залишатися у активному осяроді уже поза війною. Але ці тягні після таких активностей на лінію фронту знову, де чому наогул їм цікавий такий відпочинок. Про Гарині Тольки Марина Савіцька запиталася у Блоха Ваєра, де політичні зняволеного нашего наступного суразмовца Дениса.
2: Я считаю, что по поводу наших воеров, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
3: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где сейчас ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
2: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: На так само любим випадку, як каже наш суразмовець Дзяніс, воєрам важне час від часу переключатися на більше громадські справи, чимсь завсюди думати про війну.
4: Білоруська радіорація пропонує.
5: Весна. Правоабарунча передача на Белорусском радио Рация. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
6: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
5: Сайт белорусского Радио Рация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Віталь Цыганкоў на беларускім Радио Рация. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
7: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
4: Беларуская Радио Рация прапануе. День з рацией.
1: Перестрелено зараз докладно за свои за 17 Беларуси до 16 Польши. Дали комментарии в нашем эфире. Сегодня Микола Бенько про то, как Беларусь перетворяют все историчное Диснейленд.
4: Комментар рации.
8: У Беларусі пад шумок выглядае на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож. Калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакуменце гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго клецкага раёна добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, якія знаходзяцца ў раёне, статус хочуць зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі ў ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры, палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная. Яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага – гэта не проста старая нерухомасць. За ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расейскай імперыі – усё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. З публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднёй у каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа, то бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары. Гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай, з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.
4: Камент

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Всем радость, година Беларуси, 16 у Польши.
3: Россия распрацавала дрон для удару по линиях электроперадачи. У беларускіх школах будуць вывучаць беспілотныя летальныя апараты. У Лідзе прыгатавалі 11-метровую шаурму.
2: У студии на вино уже Лика Лерковская.
3: Россия распрацавала специальный беспилотник для удару по линиях электропередачи. Про это поведомляя Головное управление разведки Министерства обороны Украины. У крыла беспилотника убудованы выбуховый элемент, який может пошкоджувать альбо переразать металличные конструкции. Украинская разведка меркує, что распрацовка может быть часткой подрыхтовки России до осенне-зимовой кампании ударов по критичной инфраструктуре Украины. Зимой наибольш уразливыми застаются системы электро- и теплозабеспечения. Поводле оценки Головного управления разведки Украины, российская тактика простая. Коли певный объект становится особливо важным для Украины, противник концентрует по им удары. У беларускіх школах пачнуць больш увагі надаваць вывучэнню штучнага інтэлекту і беспілотных летальных апаратаў. Пра гэта 18 жніўня на адмысловай прэс-канферэнцыі паведамілі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі. Паводле беларускіх чыноўнікаў, істотныя змены закранулі праграму па дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўцы. Згодна з метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі, у наступным навучальным годзе на вывучэнне беспілотных летальных апаратаў будзе адведзена 10 гадзін. Таксама будуць праводзіцца вучэбна полевые сборы, а курс медицинская подрыхтовка включает раздел основы тактичной медицины. За апошні час аўтааварыях у Грузіі загінулі каля 10 беларусаў. У адной з апошніх аварый недалёка ад Батумы загінулі двое нашых суайчыннікаў. Яшчэ 7 былі параненыя. Як у такіх сітуацыях беларусам дапамагае дыяспара ад сувязі з роднымі і дапамогі з дакументамі да лячэння і вяртання целу загінулых на радзіму? Пра гэта распавядае праваабаронца, прадстаўнік беларускай дыяспары ў Аджары Раман Кісляк.
4: Дыяспары сталківаюцца з такімі сітуацыямі, калі либо пасля ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией.
3: По словах правоборонца Романа Кисляка, это не первый выпадок со смертями белорусов у Грузии.
4: Была авария с участием белорусов, были другие инциденты, но с таким количеством жертв, конечно, не было. И для Грузии, на самом деле, беспрецедентный такой случай. Поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвоката для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов.
3: Правоабаронца Роман Кісляк так само заважає, що до допомоги сьогодні першиню долучилася Білоруська амбасада у Грузії і Міністерство заміжних справ Республіки Білорусь. У Лідзе на аўташоу «Тачкі пікнік» прыгатавалі шаурму даўжынёй больш за 11 метраў. Справу зрабілі кухары «Кебаб Фэктары». Паводле інфармацыі, шаурма аказалася даўжэйшай за гарадскі аўтобус. Эксперты ўнеслі дасягненне ў кнігу рэкорду Беларусі. Праўда, у каментарах некаторыя карыстальнікі паставілі рэкорд пад сумнеў, адзначыўшы, што побач паклалі некалькі кавалкаў шаурмы, а не адну суцэльную страву. Раней у Беларусі зафіксавалі яшчэ адзін гастранамічны рэкорд. На фестывалі ў Ваўкавыску прыгатавалі піцу диаметром 5,5 метров. Над рекордной пиццей працавали супрацовники Волковыского мясокомбината. Для начинения выкористали маслины, сыр моцарелла и 7 видов кубасы мясцовой вытворчести. Каб запекши такую великую пиццу, довелося збудовать адмысловую печь на колах. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перакі 8х сёння на вуліцы ў нас у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, месцамі яны могуць пераходзіць у навальніцы ды ліўневыя дажджы, але ёсць і праясненне. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, 17 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 18 у Беластоку ў Гайнуцы, 19 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 16 зараз у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які увечері почне повишатися. У нас же сьогодні чекаємо плюс 10-12, махчиме короткочасові дожди, перегодність опадку 30-40%.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
2: Доклад 5 хвилин зараз минает после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Беларуская радио рация, тут у студии по-ранейшему Лад Гринёвский. Я щиро вас запрошаю в чергу в годину, да на самый початок. Некоторые годины накрыли наши координаты. 98.1 ФМ, Белосток, да и Харудни, 99.2 ФМ, Бересель, Белый Подляск, да и так само в интернете. Рация.ком, чергу выгусь, чергу высоразнуться. Не в забаве, напереди у нас.

0: Нарак самогра аўторак працягваецца наш дзённы эфір беларусы ў крузе, калі трагедыя здараецца далёка ад дому, хто дапаможа. За апошні час у аўтаварыі ў крузе загінулі каля 10 беларусаў. Як у такой сітуацыі беларусам дапамагае дыяспара, хто займаецца сувязямі з роднымі, дакументамі, лячэннем ды вяртаннем целаў загінулых на радзіму. Пра тое, як беларуская супольнасць ў крузе дапамагае землякам у самых складаных ды трагічных абставінах. Праваабаронцам Раманам Кісляком пагутараў Сергій Апановіч.
1: Раман, распавідзіце, калі ласка, якім чынам аказваецца дапамога пры тых няшчасцях, якія апошнім часам адбываюцца ў Грузіі. Я пра аўтакатастрофу, ў якой загінулі людзі, ці вось недаўні выпадак, калі цягнік збіў чалавека, і які аказаўся беларусам. Якім чынам вы, як прадстаўнікі дыаспары і як праваабаронцы, аказваеце нейкую дапамогу беларусам у Грузіі?
2: Так, к сожалению, мы в диаспоре здесь сталкиваемся с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
1: У меня такое чувание, что у гэтым годе стало нек больше таких аварий с уделом белорусов. Ну, там, где гинуть белорусы, те, может быть, я помыляюся, и ці просто представники сродков массовой информации замалчивали эту информацию, якая была ранее?
2: Нет, не похоже. Это, ну, не знаю, какое-то трагическое такое совпадение, что ну, вот, крупные аварии с большим числом жертв, и туда попадают белорусы. Это просто какое-то, вот, не знаю, совпадение, рок. И здесь никто ничего не замалчивает, и все передают, и вообще грузины спрашивают, как бы все знают про эту трагедию последнюю. В общем-то, спрашивают, знаем ли мы этих людей. И, в общем-то, все знают, никто не замалчивает в средствах массовой информации. Подобное.
1: Я кажу про то, что таких аварий ранее было нек меньше, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все в этом годом, то одна вот эта катастрофа, то другая, то вот зараз это збіццё чалавека цягніком, які вось неяк яно стала больш гэтага ўсяго ў гэтым годзе.
2: Была аварія з участкам беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. Ну, для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
1: Я понимаю, что человека осудить, да, кировца этого автобуса. Кто будет?
2: Не знаю, предположительно, да. Если его не признают там невменяемым, то по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд. Но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было. Ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. А сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают и машина летит неуправляемо.
1: Ну, Калера, помню, что такое в Дарсе, что так само будет оказано белорусам допомога, правда?
2: Конечно, да. Ну, в этом случае вот пуски Гомельта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили, безусловно.
0: Роман Кісляк таксама дапамагае беларусам, якія падаюцца ў Грузіі на міжнародную абарону. Іх набралася больш за 100 чалавек. Грузія пакуль не выдала міжнародную абарону ніводнаму беларусу.

И на хвале Белорусской радиорации мы так самодались с вами разом. 5 крутому белорусские силовики разгромили Белопан. Белпол выявил черговую схему обходу санкций. Такие вот темы, но подробности на нашей хвале обов'язково на початку наступной годины. Так мы с вами разом в нашем эфире дочекаемся на вину не в забаве. From the guy who stopped for the child on the street, to put a dollar in his hand for something to eat.

0: Мы будем робить все для того, как был мир. Ніякие мы не агрессоры. Мы не ожидаем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Чому? Потому что Беларусь – это их дом, агульный дом. Тут живут все. И живут нормально, сказал я. Лукашенко в последние месяцы заправды в основном робить миролюбные заявы. Ягоная тональность истотно изменилась. Что же отбылось? Коли он ранее хвалился и орешниками ядерной зброи, якая нибудь размещена на территории Беларуси, то теперь Максима побачил, как Россия за счет своей ядерной зброи не может оборонить от ударов ани свои нафтоперепрацовывающие заводы, ани склады «Вайберис». Киев, видовочно, мел мету усиляк обмежеваться удел Минску в войне. Как показывает практика опошних месяцев, у певной степени ему это удается. Лукашенко вельми хочет, каб его знову спрымали не только как союзника Путина, але и как человека, який может быть корыстный после закончения войны. Мовляв, хотя Россия наш союзник, але мы хочем миру и готовы допомагать домовиться. На фоне того, что знову с разных столиц, с разных боков гучать слова про махчимые перемовы, у такой ситуации Лукашенко разумея, коли почнется реальный процесс закончения войны, Беларусь не повинна опынуться за бортом. Нельзя выключать, что теперешняя миролюбная риторика на фоне перемовы с Вашингтоном и махчимого приезда в Минск с подара Коула может быть одночасовым сигналом Вашингтону. Я не проблема, я могу быть часткой решения. Натурально, однако, что новая старая риторика Лукашенко никаким чином не сопровождается стратегичным разрывом с российской позицией. И он по-ранейшему называет Россию союзником и не ставит под сумнев основную российскую интерпретацию войны. Еще в червне он, например, сказал, что перемозе России перешкодили певные силы, у тем лику Ватикан и Израиль. Тому теперешние выказывания Лукашенко можно интерпретировать наступным чином. Не Лукашенко стал миролюбным, а хоть и так. Лукашенко реагует на украинские удары, на измены в войне и рыхтуется до махчимой послевоенной политики.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Система ВАР почне використовываться у чемпионате Беларуси, а лишь покуль максимум у 4 матчах тура. Про это расповел начальник департамента судейства и инспектования АБФФ Владимир Кузьмин. А лишь конкретных терминов не огучил. На первом этапе видеоповторы будут применять у 1-2 матчах тура. После оценки выников и отгука клубов и заузяторов выкористание системы могут поширить. Кузьмин назначил, что в Беларуси есть только 2 мобильные системы ВАР. Главный операционный директор FIFA Кевин Ламур покинул свою посаду. Про это поведомляет Sky News. Ранее Ламур раскритиковал план президента FIFA Джани Инфантино по продаже частки правов на чемпионат света инвесторам. У липени он заявил, что супрацовников подманули праз недостатковую открытость кіраўніцтва и назвал проект проектом одного человека. У FIFA подтвердили, что працоўныя адносіны с Ламуром завершились 17 жніўня. У организации подяковали ему за 2 года працы и пожадали поспехов у будущине. Ламур долучился до FIFA в листопаде 2024 года. Беларуская федерация футболу протягивает працу над вертанием матчев под эгидой УЕФА у Беларусь. Про это заявил наместник старшини федерации Андрей Васильевич. По воле его слова, решение УЕФА проводить белорусские матчи на нейтральных полях по-ранейшему дейничая. Васильевич означил, что керовник федерации Яуен Балойщик и президент УЕФА Александр Чиферин уже несколько разов сустракались по этому питанию. Еще одна встреча запланаваная на ближайший час. Васильевич подкреслил, что Шеферин подтримливая Беларусь, на белорусский футбол были накладены обмежевания в 2022 году, когда Беларусь стала соагрессором у войне России супраць Украины. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Беларускія ўлады распрацоўваюць план мер па павелічэнні нараджальнасці. Сярод ідэй, якія гучаць апошнім часам, прывязка дапамогі на дзіця да заробкаў, павелічэнне ясельных груп для дзяцей да 2 гадоў.
3: Ці большыя выплаты на малых у вёсках. Гэта, дарэчы, свежая ідэя ад прапагандыста Ігара Тура. Маўляў, большыя дэкрэтныя наўрад ці паўплываюць на мінчанак, якія не хочуць нараджаць праз кар'еру.
2: Аднак ці толькі ў кар'еры справа. У трэці беларускі не саромеюцца тлумачыць, чаму не спяшаюцца кідацца ў мацярынства.
3: Няма жытла, грошай, стабільнасці. Страшна праз сітуацыю ў свеце, піша Яначка.
2: Непаважлівыя адносіны да жанчын у медыцынскіх установах, карная гінекалогія, дыскрымінацыя маці працадаўцамі, фінансавая неабароненасць у выпадку разводу, калі мужчына пазбягае выплаты алементаў, пералічвае прычыны, па якіх жанчыны думаюць перад тым, як нараджаць, і іншая карыстальнасць.
3: Шмат сем'яў фертыльнага ўзросту з'ехала. Напрыклад, у Вільні менавіта беларусаў нараджаецца больш. Тыя, хто засталіся, баяцца вайны побач і нестабільнасці ў самой краіне. Недаступная іпатэка, чарга на жыллё ў 21-м стагоддзі. Ну і агульнасусветны трэнд, дадае Іван.
2: І як быць? Наколькі слушныя захады ўладаў, каб стабілізаваць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне? Адыход ад ураўнілаўкі – гэта станоўчы крок ці небяспечны?
3: На телеканале «Белсад» про это поразважал экономист Лео Львовский.
4: Нет, надо сказать, что это неплохая идея реформы, можно назвать ее хорошей идеей реформы. Насчет возражений отдельных людей в интернете, тут надо сказать, что они абсолютно несправедливы. То есть эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части эти людей. То есть вот это минимальные выплаты, они не сокращаются, насколько я понимаю, согласно этой реформе. Сколько были, столько и остаются. Просто некоторым людям, которые больше зарабатывали, да, будут больше выплаты. Тут надо все-таки отдавать должное, что у нас, у властей понимание вот этих проблем, оно действительно за последние годы возникло. Конечно же, тут решений надо гораздо больше предлагать и больше реформ. Пока что вот за последние два года, наверное, можно отметить только две какие-то позитивные реформы, может, там 2,5. И вот это одна из них. Такие эксперименты проводились уже. Ну вот, наверное, самый известный кейс – это подобная реформа происходила во Франции, когда вот пособия на детей стали более пропорциональными к зарплатам родителей, к зарплатам матерей. И эта реформа в тот момент показала, ну, насколько это позитивные эффекты.
0: Так, насколько я ведаю, Лео, как раз Франция это не один из европейских стран, где вот эта нараджальность, ну, удается, во всяком разе, она падает не так мощно, как в других странах, то бок есть некие позитивные выники от этих предпринимаемых уладами кроков.
4: Ну, смотря насколько тут хотеть искать позитив. Франция действительно одна из нескольких стран Европейского Союза, где рождаемость низкая, но не сверхнизкая. Рождаемости 2 ребенка на женщину сейчас нету ни в одной стране Евросоюза, а из всех развитых стран рождаемость вот больше, чем 2 ребенка на женщину, только в Израиле, то есть это скорее исключение, которое подчеркивает правило. Но да, в странах, которые активно работают над своей демографической политикой, над пронатальной политикой, им удается удерживать рождаемость на уровне 1,6, иногда 1,7 ребенка на женщину. Это считается в наше время неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже 1,5 ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
2: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за 1,5 дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
3: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
4: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что вот так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на вот, денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство, ну или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, ну, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить, но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали, потому что это женское дело. Вот. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года, потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало, и государственных, частное все позакрывали, то есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Вот это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому вот сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. Ну, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжала конкретная когорта, это вот относительно молодые белорусы, трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И вот у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке, что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но вот эта вот стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Да, эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения. Пенсионеры сейчас 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой, эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у пенсионеров, у многих пенсионеров нет других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, ну, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
0: Безумовно, тут это будет политичное решение, это от министров не будет залежать. Так, это будет вырешать фактически один человек в нашей ситуации, да.
4: Да, но тут как бы игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это, наверное, это должно быть частью вот этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы вот хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется. Но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти, у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Ви слухали економіста Льва Львовського, який потлумачив причини низької народжальності у Білорусі і проаналізував ідею уладів, як перемогти тенденцію. Євразум.
3: Далі у програмі Євразум.
2: Чому білоруси йдуть у секти?
5: Батюшки, живые, соправдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких соправдных, аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Операция с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На дорозе стратов. Вітаю, шановне господарство. 36 годов тому, как раз летом 1990 года, была принята декларация об державном суверенитете Республики Беларусь. Проковетная мара нескольких поколений белорусов начала сбываться и наполняться реальными справами и увасоблениями. А 25 жнивня 1991 года Верховный Совет БССР сделал наступный логичный законодавчий крок и надал декларации об державном суверенитете БССР конституционный статус. Притом была еще припынена деятельность Коммунистической партии Беларуси. Это был знак часу и потреба очищения от политической проказы. Те, что прагли свободы, нареште вздохнули на полные груди и распростали плечи. Але шлях последовательного развития был недолгим. Уже через 3 года, в 1994, после обрания Лукашенко первым президентом державы, знову же летом, країна злетела с каляины правильного керунку на узбочину. Ну а после локомотив державности развернули на 180 градусов и почали поступово, але последовательно разгонять назад у СССР. Так и он скрыгочучи, небы допотопный ржавый паровоз, отручиваючи смуродным дымом поветра и полохаючи у всех навокольных суседев, уже 32 годы паузел темрошальское минулое, стольки каштовного часу по дорозе стратов и облудного некрофельского маршруту. И замест того, каб гэтым жнивнем святковать круглую дату 35-х угодков суверенитету, белорусы змушаны бодяться по эмигрантских стежках. А те, что застались на родиме и кому нема куды подеться с подводного чоуна, слухать бясконцые мантры про союзное государство и особливый шлях братних народов, якія чамусьці никто не любит у свете. Характерный символ часу, тыдзень тому у Менск приезжал один из московских вурдалаков, шматгадовый керовник Российской коммунистической партии Зюганов, и вручил Лукашенку нагрудный знак лауреата Ленинской премии. Узнагорода знайшла своего героя, бо и саправды никто больше, чем Лукашенко, на постсоветской просторы не зрабил для обновления советско-коммунистической системы. А наивыразнее и наяскравее эту систему характеризует ставленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніальны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека державные медии, конечно, нават не сгадали. У жнивні не стало громадско-политичного деяча Александра Меленкевича, одного из кандидатов в президенты на выборах 2006 года. И он помер у Варшаве. Меленкевич вельми шмат зарабил для культурного развития родного города Гародни у початку 1990-х, коли был на посаде наместника старшини гарвыканкаму. После его здольности, махчимости и сувязи стали непотребные державе. Ну а сегодняшние керовники городу над Нёманом, спрес прыхадні и цяперцы, зараз, конечно, не припомнили заслуженного человека аніводным словом. У один день с Меленкевичем помер наибольш заслуженный тренер суверенной эпохи Беларуси Миколай Казека. И он тренировал лыжных фристайлистов. Под его кированием летающие акробаты здобыли для Беларуси на 7 разных зимовых олимпиадах аж но 8 медалей, из яких 4 золотые. Зараз же супрацовников Центра олимпийской подрыхтовки по фристайле, где специалист працавал до звольнения, не отпускали на церемонию развитания, погрожаючи звольнением. Это и есть тая сталинщина, якую отраджают у Беларуси. бо причина такой ганебности палахливых чиновников у тем, что в жнивні 2020 года Миколай Казека подписал открытый лист представников спортовой галины с потребованием признать несоправдными выники президентских выборов, после чего был звольнен с посады и позбавлен махчимости працавать. Так ставятся у Беларуси до талиновитых и сумленных людей, которые отмовились быть послухмяными шрубками и марионетками антилюдского режиму. Але есть спадзяванне, что у беларусов память намного даўжэйшая, чем ганебный шлях цяперашніх правадыроў. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
2: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусов у Польши Нива.
3: Радио Рация.

0: Есть две пушты. Пушта, якая охраняется, и пушта, якою завладал лесник. Эта пушта, где есть секера и пила, нигде не будет такою, как у национальном парку. И она не вырастет уже такая сама. Не будет такой самой. И ее характер изменяется. И то вельми шкода, как цела пушта по нашему боку была так на белорусской стороне национальным парку, то был велизарный еще ковалок лесу, який мае такое, где господарить природа. А человек только дотыкается до природы. Он ее и так контролюет, але не контролюет под взглядом экономичным. И он помогает природе. А в национальном парку сама природа робит то, что треба. И эти потребы человек николи не заступит своим уваходом, что раз большим, позорнейшим у лес. И тому белорусский бок пушцы Беловежской лепше от нашего. Бо там национальный парк. И он может иметь так само перахилы. Теперь на белорусском боку рубают пушцу. Але это в рамах парку. И они не могут сделать того, что хотят. А у нас лесник, ну, как треба сделать гроши, то он берет пилу с сокеру и рубает пушцу. Иного выхода он не имеет. Он может и не такие виноваты, бо такое есть право. А в парку он не пойдет с пилой и с сокерой. Бо до парку доплачивает панство. Парку господарка только помогает природе. Она только контролирует какие-то такие моменты, когда треба там увести, знищить крыху корника, чи помогти посадить дерево. И тому вельми кепско, что поделили пушту. Поделили людей, поделили культуру. У пушты появился такой специфичный человек, появился такой лесун. И этот лесун, этот человек пушчи, от этих курганов, об яких мы говорили, створил свою вельми цікавую философию життя на лоне природы. Бо он нигде не мог оборониться от природы. И он с ней жил, и он у этой природы был, и он мусил иметь силы, и он ее познавал, и он с ней жил. И это лесун, то такой человек, такий самый и по нашей стороне, и по белорусской стороне. И такий самый украинец, такий самый белорус. И вельми шкода, еще Беловежская пушча, и она становит такую белую карту для литератов, для философов, для мастаков, для людей культуры, для этнографии. Тому что лос лесуна, его философия життя, его культура еще в повяках. Мы ее докладнее не знаем. И она вельми цікавая, и она еще жде на свои исторические такие соправдные бадання. Есть еще остатки этой культуры, которые живут на вёсках припустанских, серед людей. И как был национальный парк, то и он оховывая не только природу. Национальный парк оховывая культуру, оховывая людей, архитектуру, этнографию, якая есть на границе парку. То вельми важное.
1: Почалася весна 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах. Значит, шмат працуете. Над чем працуете теперь?
0: Ну, я працював шмат над зимою у Беловежской пушчы. Тому что гэты рок зима у пушчы была вельми прыгожая. Таких зим редко калі бывае. И я хотел намалявать як найбольш таких зимовых краявидов Беловежской пушчы. И перед усім поднял таких такий цик беловежских дубов. Я эти дубы хочу сделать так у 4 пары року. И аккурат была зима, и я малював дубы, як они выглядают зимою. Теперь буду малювати, як они выглядают весною, після летом и осенью. И будет такий цик, як виглядає дуб у разные пары, пары року. Ну, теперь я еще роблю музей белорусском, и там мои руки в фарбе, такой достаточно монументальный куток купалля. То есть такая сцена, такие как бы что-то в роде такой панорамы, якая связана с купальем. Там есть ночь, белорусская вёска, вода, венки, и это все так сделано крыху в фарбе, а крыху в натуральном таком выгляде. Натуральные венки, натуральное колесо от воза, на якой вяжут такие колоровые шматки в день купалля, натуральные венки, которые, правда, тут робятся на купалле. Ну и тому, что целую зиму работы имел смат, а теперь шикуемся до пленеру у Наровцы, будет для 10 мостоков, может двух с Беларуси и с Вислачи, и маем на пленеры, которые отбудутся от 25 червня до 10 липня. И он будет связан с тислым резерватом Беловежской пушки, потому что Войт шикует эту сталу галерею царской школы у Наровцы, и она уже пойдет в такой капитальный ремонт, может до осени этот ремонт скончится, и мы повеличиваем гминную галерею у Наровцы. И до этой галереи дойдет Беловежская пушка, в таком выгляде, как она выглядит в стихлом резервате. Это старый, пригожий лес. Но будет интересно, как мастаки себе дадут рады с таким правильно первотным лесом.

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховичу и каже, а у Масеви то той Балаховец, а у Орешкови то той Балаховец. Запамятались, как такие малойцы. Здесь там с такой оповести Сенкевича, правда, трилогии, такие заводяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такий, армия людовая, которую там он створил, перешел на сторону Пилсудского. И она складалась из таких охотников, людей, которые трагичными людьми. Потому что советы знищили их господарки, так как и Станислава Балаховича, его майонток, правда. Советы это все знищили. И такие трагичные люди, которые там были скуплены вокруг Балаховича, и они так не имели жадной перспективы. И они не имели где вернуться. Это были отважные люди, там были и украинцы, и литвины, и поляки. И белорусы, переважно белорусы, большая была белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Виктора, вертаючись до этого генерала Язепа Булак-Балаховича, каким он чином загинул?
0: Язеп загинул в 23-м году, с 12 на 13 червня. И он ехал с Гайновки у первый час у ночи до Беловежи, потому что он занимался транспортом дерева с Беловежской пущи та тих тартаков, которые переробляли дерево у Беловежи и у Гайновцы. Его брат был таким генеральным директором господарки у пущи Беловежской, а он занимался главно транспортом этого дерева. И так докладнее неведомо, чему он был в Гайновце, чему ехал в ночи. И там уже ближе Беловежи, около горки Баторого, в ночи вышло двух людей с электричной лотаркой и затримали эту подводу, якою ехал Язеп. Один засветил у очи, а другий в тем часе выстрелил ему в твар. И он еще там жил невеличкий час, але можно сказать, что он загинул на месте. Пошла ведомость до полиции, ну и началось доходзение. Криминальная полиция с Бельска начала вести справу, кто и як его замордовал тогда. И он похований Язеп у Беловежи. Тут можно сказать, что великую работу сделал Латышонок с Белостоку, с Матеем Балаховичем, внуком Станислава Балаховича, и Казимиром Кубацким с Гайновки, ну, который практически сфинансовал этот такой акцент, невеликий помник, ну, который стоит там, каля горки Баторого, на дороге с Гайновки до Беловежи.

Куропаты я закончил 20 график на тему куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такие крыш там поставить, коли не на парковом грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили. При вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушче, есть там камень с лесниками, яких за совету вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництвом не имеет жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так, при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловеже, чи поставим у Топіль. И хочем, как у листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловеже, чи в Топіль.

0: Радио Рація.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Летом 1944 года на Белосточину пришло вызволение. Семейство Цутеров переехали на сталое жихарство в Белосток и Колю послали в белорусскую початковую школу. Одночасово праз польский советский Червоный Крыж почали шукать приемных батьков и родную мать хлопца. Праз некольки месяцев озвалася приемная мать из Актюбинска. Тяжко было развитываться Цутером со своим приемным сыном, але все ж яны решили выслать дитя до его родичов. Под опекой коменданта санитарного тягника, забезпеченной отповедными документами, харчами и одеждой, подался 10-годовый хлопчук у далекий Актюбинск. Не одразу он трапил до своей приемной мати, удовы по загинувшим капитане Кудрашове. В часе подорожа он захворел и долгий час пролежал в шпитале. А коли выздоровевши опынулся в Актюбинску, Кудрашова и там уже не было. И она выехала в Алма-Ату. И все ж после долгих пошуков Коле удалось найти и Кудрашову, и свою родную мать. И он закончил школу, отримал профессию слесаря-механика, служил в армии. После познакомился с Галиной Васильевной, и они поженились и поселились у Сыркове каля Новгорода. Пани Фелиция Польщі ніяк не могла забити про свого прийомного сина Колю. Писала листи в Актюбинск, але оттуль не було, бо і не могло бути ніякого відказу. Після тяжкої хвороби помер її перший муж. Праз некоторий час вона вийшла замуж за другого чоловіка, поселилася з ним у Василькові. Коли життя уладкувалося, вона знову почала пошуки Колі, уже через Міжнародний Червоний Криж. Відгуків ніяких довгий час не було. А тут помер другий муж, пані Феліцію. Уже живучи в Білостокі, і будучи третій раз замужем, яна так само не спиняє своїх пошуків і тим разом отримовує обнадіюючу звістку. Кінцевий етап 30-годових пошуків відбувався вже з уділом нашої редакції. До нас у Ніву стала часто завітувати пані Феліція Толочка і ми, Яніна Чернякевич, Віра Волховицька і автор артикула, як тільки могли, стали їй допомагати. Хутко поміж Сирковом, каля Новгорода, зачастили листи, поштовки, телеграми. І ось 4 жнівня на пероні Білостоцького вокзала ми зустрікали разом з пані Феліцією і паном Емілем їх самих дорогих гостей, усю сім'ю Кудрашових, що приїхала на побивку в Польщу. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, с Ниной познакомился я у колядные святы. Поехал с сябрами тады в соседнюю вёску на забаву. Собралося тут много молоди, девчаты. Коли вошел я в светлицу, кинулась мне в очи одна, особливо пригожая, черноволосая. Это и была Нина. Целый вечер под гуки оркестра мы с ёю гуляли. Коли забава закончилась, провёл я её домов. С того часу Нина зачаровала моё сердце. Я не мог думать об ничем иншим, а только об ей. Каждую неделю у яе бывало. 2 месяца тому назад я приехал в город. Тут отримал працу, бо я на профессии техник. С Ниной теперь мы только переписываемся. Познакомимся теперь с Галей. И она так сама прихожая, але Нина мне больше подобается. Только Нина далека, а Галя близко. Пришевши с работы, я ее часто наведываю и бачу, что она что раз больше мне подобается. Але вот недавно отримал я от Нины лист, в яким пишет, что она тяжарная. Уже больше 3 месяцев. Об этом 18 першаму мне сказала: «Бацькі таксама яшчэ нічога не ведаюць, я паехаў да яе». Пры спатканні Ніна вяла сябе зусім інакш, як заўсёды. Гэтая вясёлая, шчабятлівая дзяўчына цяпер расплакалася, ледзь я яе ўцешыў. Але з выгляду не змянілася, нічога па ёй не відаць, што цяжарная. Сказала, што калі не ажаніўся з ёю, дык аліменты плаціць буду. Я сказаў, што падумаю, бо гэта справа важная, і дам адказ. Калі я ад'ехаў, мяне насунулася думка, ці яна сапраўды цяжарная, можа, толькі хоча, каб хутчэй выйсці замуж, а можа, і не маё дзіця. Праўда, не чуў, каб хто іншы да яе хадзіў, да і заўсёды пісала, што толькі мяне кахае. Не ведаю, што рабіць, пара і сэрцайка. Янка з Б. Адказ сэрцайка. Янка, выйсці адно, жаніцца як найхутчэй. Твае сумненні адносна Ніны беспадстаўныя, а насунулася яны толькі таму, што ты ўжо з Галай звязаўся. Ніну кахаеш, яна цябе таксама, дык сказаўшы аб усім бацькам, неадкладна заяву аб шлюбе падавай. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё рацыя.
2: Передача «Уздовж подзеленной Беларуси» витаем, а мы зараз находимся у Лаванполі. Это зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належало роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самой польско-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, як і перыяд Другой Речы Пасполитай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаете, что это был очень замечательный человек в своё время. Их целый род был Лапацінскіх. Он был, это самое, Ян Лапацінскіх, наверное, послом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в Литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапацінскі, ну, он был такой добренький дуже. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, все. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, я ругала, ай, Антонинка, иди ты за яго, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястечко то было, Речи Посполитой, за Жеком. На той стороне было уже уж мускалі.
6: Як люди вспоминают, як жилось под поляками?
4: Лепей, при Польсе лепей жилось. На той стороне бардзо дрэнна было. Но они так робили мускалі. Они там включали такие громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там 20 колокольчик?
4: Да, и утекали на ту сторону. Потом им шампалау давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли. Направо. Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лапатинского. То шистко было Лапатинского. Ну, шистко приходит в упадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лапатинского. Тут большевики были зарубившие. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Первый в Европе, а другий в свете. После американской. Ну, то, видите, она в таком запушенном состоянии. Ну, там был ожил. Ну, тут анелы. И постреляли. Большевики стреляли. Там не было вот лесу, а стреляли. Ну, с пулеметов видно. С той стороны двины. Вот. Ну, вот так. Ну, так. Он. Ну, идем. Зубачите. Ну вот поляки, не знаю, в этом году хотели отбудовать поляки. Они дают деньги. Но что-то вот в этом году они должны были начать. Но что-то, вот я не знаю, почему не идет это все дело. Так выглядело на тот день.
3: У Лаванполі засталіся не только следы роду Лапатінскіх. Засталася так само спадщина часов Другой Речи Посполитой.
2: Але про это запрошуем слухать у завтрашней передачи. Заставайтесь с нами на хвалях Белорусского радіорація.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Знакомитый костюльный спел «Эммануэль» был написан как гимн Сусветных дён молоди 2000 года, одной из самых яскравых подей в истории костюла нашей эпохи, у якой брали удел каля 2 миллионов юнаков и девчат из усяго свету. Вітаю, сябры, с вами Александр Панченко, у эфире рубрика «Слово до молоди», подчас якой мы протягиваем знакомиться с посланиями папов до молодых верников. Сегодня в центре нашей уваги будет зворот, який святый Ян Павел II скировал до юнаков и девчат напередодні 15-х сусветных дён молоди, які пройшли у 2000 году.

0: прелестно.
1: Белорусская радиорация. З нами не сгубишь правды.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.